0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 14 градусов. Облачно с прояснениями, днем до плюс 27, обещают местами кратковременный дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Дональд Трамп объявил об успешных переговорах с Ираном. У нас были очень хорошие переговоры за последние 24 часа, и вполне возможно, что мы заключим сделку, сказал президент США журналистам в Белом доме. По словам Трампа, Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. В Иране это заявление пока не комментировали. По данным источников портала Axios, меморандум об окончании конфликта будет состоять из 14 пунктов. В Самаре еще одну площадку телецентра отдадут под комплексную застройку. Об этом сообщила «Волга-Ньюс» главный архитектор области Екатерина Семенова. Речь идет о территории в границах улиц Гастелло, Советской армии, Кольцевой и Тихвинской. Рядом находится площадка, которую по договору о комплексном развитии уже осваивает компания «Вира». На ней готов котлован под первый дом. Кроме жилья там построят детский сад, школу и отделение поликлиники. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. Также в субботу в центре города отключат мобильную связь. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в трех районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т-Плюс напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. У россиян появился еще один стимул для роста рождаемости. Минтранс намерен рекомендовать регионам расширить права многодетных родителей. Если детей не менее 4, то семьи могут получить право на бесплатную парковку у дома. Конечное решение о запуске льготы останется за регионами. ПСЖ сыграл ничью с Баварией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. Гости открыли счет на 3-й минуте. Гол на счету Усмана Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии. У мюнхенцев отличился Харри Кейн на 90-й минуте. В первом матче в Париже ПСЖ победил Баварию со счетом 5-4. Таким образом, по сумме голов 6-5 ПСЖ проходит в финал Лиги чемпионов, где встретится с лондонским Арсеналом. Решающий матч состоится на стадионе в Будапеште 30 мая. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь возможен, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 14.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7:13 в Самаре. Радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра. На календаре четверг, 7 мая. На улице сейчас плюс 14 градусов. Обещаю днем до 25-27. Местами может пройти кратковременный дождь. Предсказания астрологов на сегодняшний четверг послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио «Мегаполис» информация о ситуации на дорогах в Самаре. По данным Яндекс.Карты, они почти свободны, на 2 балла загружены. Самое крупное скопление транспорта к этой минуте на улице Аврора от Дыбенко до Гагарина. Потерять-то можно примерно 5 минут.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7 часов 17 минут в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». О результатах нового исследования, связанного с нашими снами, поговорим на 103.6 FM в предстоящие 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может казаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
1: Радио «Мегаполис». Музыка, которую хочется сделать погромче.
4: Радио «Мегаполис».

0: бодрого вам утра вместе с радио «Мегаполис», где всегда хорошая музыка, только что свежий суперхит «Dive into the Ocean». В Самаре 7 часов 23 минуты, плюс 15 на улице, на 103.6 FM. Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
3: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Возможен ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
2: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам, что выбрали радио «Мегаполис».
4: 7 мая отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас, где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
6: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: С днем радио!

0: 7.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, хорошего вам утра. Сегодня четверг, 7 мая, день радио отмечается сегодня в России. О случае, который доказал полезность изобретения Александра Попова, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на улице Аврора, от Дыбенко до Аэродромной. На Московском шоссе от Революционной до Луначарского, на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Еще на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Земице от Победы до Эстакады через железную дорогу.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре, 7 часов 48 минут, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: 8.13, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, отличного вам начала нового дня, на календаре четверг, 7 мая, на улице сейчас плюс 17 градусов, днем обещают нам до 27, местами может пройти кратковременный дождь. Каким был наш общий предок, выясним на 103.6 FM в ближайшие 10 минут, а через минуту примерно расскажу о дорожной обстановке в Самаре.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, сейчас движение в Самаре на 4 балла загружено. Крупнее всего заторы на Земице от Победы до Заводского шоссе, на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной. Также на улице Аврора от Бенка до Аэродромной, на Московском шоссе от Революционной до Луначарского.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 8.23, плюс 17 на улице, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.
3: Эй,

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор «Некондиции» на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре половина девятого. За окном сейчас плюс 18 градусов. Далее на 103.6 FM подробно о погоде на сегодня. Сначала коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Она действовала примерно 2,5 часа, начиная с половины седьмого утра. Движение наземного транспорта на это время приостанавливалось, занятия в школах в первую смену перенесли на вторую. Ранее ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. В аэропорту отменены два рейса, задерживается вылет пяти. Правительство утвердило концепцию развития перевозок на электричках. Она предусматривает обновление 7 тысяч вагонов к 2035 году. Это потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. Завершена поставка новых трамваев-львенок для Самары. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Весь электротранспорт прибыл в город. Речь идет о 71 вагоне. Последние из поставленных трамваев проходят предварительную подготовку и обкатку на маршрутах. Помимо модели «Львенок», город также получил трехсекционные трамваи «Витязь-М». Жительница Приморья за год украла 700 лотерейных билетов. Расчет был на то, что выпадет джекпот, и она вернет деньги в кассу. Но ни один из билетов не выиграл. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества» направлено в суд. ПСЖ сыграл ничью с Баварией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. По сумме двух встреч парижане проходят в финал Лиги чемпионов, где 30 мая встретятся с лондонским «Арсеналом».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам, что выбрали радио «Мегаполис». 7 мая отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас, где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
6: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: С днем радио!

0: Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио Мегаполис.

0: Без 29. Самаре. Радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам прекрасного утра четверга на календаре 7 мая. Историю о том, как композитор Алексей Рыбников благодаря одному нобелевскому лауреату написал одну из самых красивых своих песен, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года. Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,223%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
3: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
4: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
3: За городом, в срубовом доме. Природа, комфорт.
4: И бассейн.
3: На отдых только в Мастрюки.
4: Бронируем на Мастрюки.ру.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
7: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
8: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая обстановка на самарских дорогах. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение в городе на 4 балла загружено. Самые серьезные затруднения на Московском шоссе от Революционной до Луначарского, на улице Авроры от Марис Тереза до Дыбенко, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина, на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
9: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделина Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

nothing.

0: Самаре 8 часов 57 минут. На радио Мегаполис далее свежие новости и прогноз погоды. Через минуту примерно музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте нашточедом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победители номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях, а каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, плюс 19 за окном, днем до 25-27, местами возможен кратковременный дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Неработающих мигрантов лишат вида на жительство в России. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Согласно документу, лишать вида на жительство будут, если иностранный гражданин работает меньше 10 месяцев в году. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулировали уже больше 8 тысяч видов на жительство. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Самарской области сегодня в течение 2,5 часов действовало предупреждение о ракетной опасности. Сирены завыли в половине 7 утра. Движение наземного транспорта в Самаре на время приостанавливалось. Занятия в школах в первую смену перенесли на вторую. Ранее ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. В аэропорту отменены 2 рейса. Задерживается вылет 5 в Екатеринбург, Сочи, Москву. Рейс в Хургаду авиакомпании «Альмасрия» перенесен с 3 часов дня на 7 часов вечера. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за высокой температуры. С 7 по 10 мая местами в регионе ожидается 4 класс пожароопасности. Запрещается посещение лесов. Воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Рост за год на 10%. Больше всего разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Почти 80% виз туристические, остальные по приглашениям родственников и друзей, а также деловые. РБК отмечает, что за ужесточение визовой политики в отношении россиян выступают страны Балтии. В ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных виз. По данным АТОР, за год их выдача сократилась на 99%. «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. 7-й матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ 3 отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 9 часов 8 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. На календаре 7 мая. За окном сейчас плюс 19 градусов. На радио «Мегаполис» начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема-парк». Кинотеатр «Синема-парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема-парк». И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Повторю, не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что стало вкуснее всего за пару лет? 25-07-021, номер для ваших вариантов, дозванивайтесь, желаю вам удачи. 25-07-021, невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Balance Towers. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers. Победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте плотное движение в городе. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Нововокзальной, от Садовой до Старозагора. На Московском шоссе от Революционной до Авроры. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе. А еще на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,3.

0: 9:16, Самаре уже 17 минут. Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где мы начали разгадывать невероятный вопрос. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что же стало вкуснее всего за пару лет? Или, точнее, увеличилось количество людей, которые считают этот продукт вкусным. Что за продукт? 25-07-021, номер для ваших версий. Удачи! Доброе утро, прошу вас, встречайте.
1: Доброе утро, у меня версия цикорий.
0: Цикорий. Ну, пусть будет как вариант. Речь, правда, не о цикории. Это не пьют. То, о чем мы говорим, давайте подумаем.
1: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам, хорошего дня. Повторю невероятный вопрос. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. То есть на 10% увеличилось количество людей, которые считают этот продукт вкусным. О чем может идти речь? 25-07-021. Звоните, прилагайте варианты. Удачи вам. А сейчас 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом на сегодня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может казаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
2: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Это австрийский дуэт «Клан Карусель». Их свежий суперхит «Райд» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 9:23 в Самаре. За окном сейчас плюс 19 градусов. Все теплее и теплее. Днем до 25-27 ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь во второй половине дня. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Сегодня он такой. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. То есть, если я правильно посчитал, на 10% увеличилось количество людей, которые признают этот продукт вкусным. А о чем может идти речь? Выяснили мы уже, что это точно не цикорий. То, о чем мы говорим, не пьют. 25-07-021. Что же это за продукт такой? Доброе утро. Что вы скажете нам?
1: Доброе утро. Может быть, сыр?
0: Принимается, но речь не о сыре. Спасибо за попытку. Хорошего дня вам. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Это авокадо?
0: Не авокадо. Другое что-то, спасибо. Подумаем. Доброе утро. У вас какое предположение?
3: Доброе утро. Пусть будет банан.
0: Пусть будет. Как вариант. А речь о другом у нас. Спасибо. А вы что скажете? Доброе утро.
4: Доброе утро, Дмитрий. Авокадо, может быть?
0: Вполне может быть, но вот другой продукт у нас имеется в виду. Все-таки спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. Вы что ответите?
5: Здравствуйте, авокадо.
0: Какой популярный вариант, но речь не об авокадо. Подумаем еще, спасибо. Дайте нам подсказку, то, что у нас скрывается в невероятном вопросе, это вполне традиционный для нас продукт. Ну, традиционнее, нежели авокадо. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. О чем может идти речь? Звоните, если есть вариант. 25-07-021, номер для ваших версий. Удачи. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
6: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
7: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
6: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
8: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:33 в Самаре. На радио «Мегаполис» мы разгадываем невероятный вопрос. Не так давно среди нас с вами этот продукт признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. На 10% увеличилось количество людей, признающих этот продукт вкусным. А что это за продукт? Мы уже выяснили, что речь не о цикории, авокадо был популярный вариант. Но что-то другое у нас прячется. Что же это может быть еще? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты, пора их послушать. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро, я думаю, маслины.
0: Речь все-таки не об овощах. Давайте подумаем, что это может быть еще. Доброе утро, ваш ответ, пожалуйста.
2: Дмитрий, доброе утро, хам беспокоит.
0: Да, хам, да. Приветствую, пожалуйста, ваша версия.
2: Да. Значит, я слушал, авокадо, банан, говорили. Мое мнение, если традиционно, либо мандарин, либо апельсин.
0: Угу. Почему-то многие подумали, что речь либо о фруктах, либо об овощах. Но что-то другое у нас имеется в виду. Надо искать дальше. Спасибо вам, Хан, за попытку. Удачного дня. Всего доброго. Доброе утро, Наталья. Давненько не звонили, пожалуйста.
3: Доброе утро. Это каша или творог?
0: А-а, ни то, ни другое. Ищем дальше. Спасибо. Доброе утро. Вы что скажете нам?
4: Доброе утро. Я думаю, что это картофель.
0: Довольно традиционный продукт. Называется тоже, но не о картофеле речь. Вообще не об овощах. Давайте подумаем. Спасибо. С картофелем, кстати, это очень хорошо сочетается, поскольку это, дам еще одну подсказку, рыба. О чем же может идти речь? О каком продукте? 25-07-021. Звоните, если появилась идея. Сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
5: Здравствуйте. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только 2 аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют 3-й месяц подряд. По данным «Автостата», в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остаются «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. 7-й матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». 1-й матч пройдет 11 мая в Ярославле.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Без 20:10 Самарин, радио Мегаполис, продолжается невероятный вопрос. Вот он, не так давно среди нас с вами этот продукт, а точнее рыба, как мы уже выяснили, признавали вкусным 4 из 5, а теперь 9 из 10. Что же это за рыба может быть? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи. Доброе утро, что скажете вы нам?
1: Здравствуйте, селедка. Здравствуйте. Или скумбрия?
0: Другая рыба у нас прячется. Доброе утро, вы что ответите?
2: Это селедка.
0: Не селедка.
2: Это скумбрия.
0: Повторили точно то же, что говорил нам предыдущий дозвонившийся. Не о селедке, не о скумбрии. Говорим мы спасибо, подумаем. Доброе утро, что вы ответите?
3: Доброе утро, дубль 2. Может быть, если это рыба скумбрия?
0: Популярная версия, но не она у нас скрывается. Надо искать дальше. Спасибо.
3: Добрый день, до свидания.
0: Доброе утро, а вы что ответите?
4: Доброе утро, я думаю, что это рыба-селедка.
0: Селедка, скумбрия. Отметаем эти два варианта. Продолжаем поиски правильного ответа. Спасибо, хорошего дня вам.
4: Спасибо.
0: Если у вас в смысле, что это рыба, звоните 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк».
5: Реклама.
6: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим быстренько, какая обстановка на самарских дорогах. На 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Южном мосту и улице Авроры. От Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе. Также на улице Авроры от Дыбенко до Мариса Тореза. На проспекте Кирова от Старозагора до проспекта Карла Маркса. И на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.46 в Самаре. Вернемся скоро к невероятному опросу на радио Мегаполис. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
0: 9.47 в Самаре. Мы возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. Он оказался непростым сегодня. Не так давно среди нас с вами этот продукт, а точнее эту рыбу, признавали вкусные 4 из 5. А теперь 9 из 10. На 10% увеличилось количество таких людей. Речь не о скумбрии, не о селедке. Что это еще может быть за рыба? 25-07-021. Принимаю варианты по этому номеру. И звонок есть. Доброе утро, Александр. Какая попытка по счету? 3-4 ваша? Пожалуйста, может, сейчас повезет.
4: Минтай.
0: Минтай. А вот это в точку. Минтай. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Не так давно среди нас с вами минтай признавали вкусным 4 из 5. А спустя пару лет количество людей, признающих минтай вкусным, увеличилось на 10%, 9 из 10. Так отвечают. Александр, я поздравляю вас с победой. Вы молодец, блестяще дожали и получаете заслуженный приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
4: Спасибо большое. Спасибо. Я Александр с улицы Гагарина разгадал невероятный вопрос на радио «Мегаполис».
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос, который, может быть, разгадаете именно вы и тоже выиграете приз благодаря догадливости. Желаю вам удачи. Возвращаемся к любимой музыке на 103.6 FM. Саваш на радио «Мегаполис».

0: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
2: Спасибо вам, что выбрали радио «Мегаполис». 7 мая отмечаем День радио вместе.
0: Слушайте нас, где и когда удобно.
3: Дома, на работе, в машине.
4: В сети, в телефоне, в умных колонках.
5: С днем радио!

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 106 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 22 градуса, днем ожидается до 25-27, местами возможен кратковременный дождь. Новости на Радио Мегаполис, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбанков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбанки можно только в кармане или под сиденьем кресла. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. Празднование Дня Победы в Самаре завершится традиционным салютом и фейерверком. Артиллерийский салют запустят в 10 вечера с набережной Волги. Его подготовит 30-я мотострелковая бригада. В это же время будет запущен фейерверк с баржи напротив Струковского сада. Для безопасности на первой очереди набережной будет ограничен доступ. Там установят КПП с рамками металлодетекторов. По улице Максима Горького на участке от Льва Толстого до Вилоновской с 15 часов 9 мая будет перекрыто движение. Ограничения снимут в 11 вечера. Также в субботу в центре города отключат мобильную связь. В Тольятти после майских праздников запланированы гидравлические испытания теплосетей. Они пройдут в 3 районах. В это время будет приостановлена подача горячей воды. В пресс-службе Т+ напомнили, что опрессовки помогают выявить слабые участки теплосетей и провести их замену. Так, с 12 по 18 мая горячей воды не будет в домах, запитанных от Тольяттинской ТЭЦ. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют 3-й месяц подряд. По данным Автостата, в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь может пройти. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 10 минут на 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Медведь».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 23 минуты. Доброе утро, четверга, сегодня 7 мая. В вашей компании Дмитрий Рожков, с радостью приветствую. За окном сейчас плюс 22 градуса, до 27 ожидается днем. К вечеру возможен местами слабый кратковременный дождь. На 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: Реклама. Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама. Застройщик ООО «Созависимый настрой проекта». Регулация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель в номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
0: Саженцы. Саженцы. Саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: без тебя.
1: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 32 минуты, плюс 22 градуса за окном. Подробнее о погоде уже через минуту. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
2: Здравствуйте. Число задержанных авиарейсов в Самарском Крумыче увеличилось до 7. Позже запланированного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург и Хургаду. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают взять в долг на 12 месяцев по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей, расходы 362 миллиарда. Дефицит превысит 39 миллиардов рублей. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за высокой температуры. До 10 мая в регионе ожидается 4 класс пожароопасности, запрещается посещение лесов. Воздух сегодня-завтра будет прогреваться до плюс 27 градусов, в выходные похолодает. В Госдуме выступили против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Партии «Единая Россия» назвали это нелепыми казусами. Депутаты пояснили, что музыка не несет в себе ничего, кроме искусства. Ранее канал Мэш сообщил, что школы в некоторых регионах начали запрещать танцевать на выпускных под иностранные песни. Вместо Стинга и Уитни Хьюстон детям рекомендовали вальсировать под русскую музыку.
1: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, существенных осадков не предвидится. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
3: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
4: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
5: Спасибо вам, что выбрали радио Мегаполис. 7 мая отмечаем День радио вместе.
3: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
7: В сети, в телефоне, в умных колонках.
8: С днем радио!

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
4: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
3: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
4: И бассейн.
3: На отдых только в Мастрюки.
4: Бронируем на мастрюки.ру.
5: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио «Медведь».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку. Песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка». Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 23 градуса, днем до 27. Местами к вечеру возможен кратковременный дождь. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вылет задержанных утром в Самарском Крумыче авиарейсов переносится на вторую половину дня. Позже намеченного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург. Рейс в Хургаду перенесли с 3 часов дня на 19 часов. Отменены два самолета – 7-часовой рейс в Дубай и 10-часовой рейс Аэрофлота в Москву. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают занять деньги на 12 месяцев по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей, расходы – 362 миллиарда. Дефицит бюджета превысит 39 миллиардов рублей. Самарские синоптики предупредили о высокой пожароопасности. До 10 мая включительно местами по региону ожидается предмаксимальный 4-й класс горимости. Он запрещает пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф от 40 тысяч рублей. Сегодня и завтра воздух прогреется до плюс 27 градусов, в выходные похолодает. В субботу и воскресенье столбики и термометров покажут плюс 14-19 градусов. В понедельник, 11 мая, который также является выходным, ожидается всего плюс 11-16. Дожди будут идти через день. В России с 2027 года расширят основания для аннулирования водительских прав. Это следует из поправок к закону о безопасности дорожного движения. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяца. По истечении срока, если требование не будет исполнено, права будут аннулированы. Вернуть их можно будет только снова, пройдя медобследование, где подтвердят отсутствие противопоказаний к вождению. Новые нормы вступят в силу с 1 марта. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном комитете ЗАГС. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В России снимут новую версию фильма «Курьер» 1987 года. Это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании «Кинотека», которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. Актерский состав не раскрывается, премьера запланирована на начало следующего года. Россияне стали реже выезжать за границу, сообщили в Союзе профессионалов туриндустрии. Среди причин такой ситуации эксперты называют конфликт на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание авиаперелетов, пишет Prime. Участники рынка говорят, что россияне меняют свои привычки и теперь при выборе страны больше обращают внимание на цены, наличие прямых рейсов, простые визовые правила и удобную логистику. Доллары на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего четверга на календаре 7 мая с Днем Радио. Далее на 103.6 FM тройка песен. Группу «Несчастный случай» послушаем уже буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ёлка на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM примерно 15 минут любимой музыки без остановок. На подходе Португал The Man, Feel It Still. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС-сообщения. Регулятор объясняет это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Ранее сообщалось, что в Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Жители Самарской области предупредили о грозе. По данным гидрометцентра, она возможна до конца сегодняшнего дня. Местами пройдут дожди. При этом воздух прогреется до плюс 27 градусов. Такой же температура будет завтра. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Вылет задержанных утром в Крумыче авиарейсов переносится на вторую половину дня. Позже намеченного вылетят самолеты в Екатеринбург, Москву, Сочи, Петербург и Хургаду. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном комитете ЗАГС. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр и Матвей, а девочкам чаще всего давали имена Ева и Мария. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл ЦСКА в матче полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Соперник красно-белых по суперфиналу Кубка, который состоится 24 мая, определится сегодня. Это будет «Краснодар» или «Динамо».
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам, что выбрали радио «Мегаполис».
5: 7 мая отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
7: В сети, в телефоне, в умных колонках.
8: С днем радио!

0: Мегаполис
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.
2: Они

0: Патрисия Касс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где в предстоящие 15 минут мы будем слушать песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке группа «Рэймон», «Tonight», «Ричард Маркс», а также баллада «The Best» в исполнении Тины Тернер.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору до его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
7: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 26 градусов. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС-сообщения. Регулятор объясняет это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. Жители Самарской области предупредили о грозе. По данным Приволжского гидрометцентра, она возможна до конца дня. Местами пройдут дожди. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Аналогичная температура ожидается в пятницу. Осадков завтра не предвидится. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Усилится ветер. 9 мая местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автобазы Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. Тройки лидеров по убывающей «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Джейку», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382 тысячи новых машин. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Но еще 7 часов сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками, пишет Газета.ру. Есть смысл и дальше придерживаться пятидневной рабочей недели и не переходить на четырехдневку, добавили в Роскачестве. Полностью уверены в своих силах перед ЕГЭ лишь 5% российских выпускников. Чаще всего одиннадцатиклассники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обратиться за помощью. Основным источником стресса для выпускников стали собственные ожидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Константин Никольский на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения четверга на календаре 7 мая. Много интересного о черемухе Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем Майли Сайрус на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям... прекрасно! Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Дяди и тети, очень важно,

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Майли Сайрус на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди у нас Глория Гейнер с легендарным хитом «I Will Survive». А сейчас мы послушаем Анну Романову на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да, обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Мегаполис.

0: Прекрасный дуэт Рики Мартина и шведской певицы Меи на радио Мегаполис. Там, где музыка, прежде всего в Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM 10 минут нашей любимой музыки нон-стоп. В том числе послушаем суперновинку Тедди Свимса, Mr. Know It All, мистер Всезнайка, если на великом и могучем. Сразу после прогноза погоды послушаем эту песню, а сейчас краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к работе. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты с 5 до 11 утра. Несколько рейсов были задержаны, отменены 3 рейса. Правительство утвердило концепцию развития перевозок на электричках. Она предусматривает обновление 7 тысяч вагонов к 2035 году. Это потребует почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. В апреле вторичное жилье в России подешевело в 9 городах. В Тольятти цены снизились на 0,2% до 105 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РБК «Недвижимость». Отмечается, что в 41 из 50 анализируемых городов жилье подорожало. Самара по росту стоимости вторички заняла 5-е место в России. За апрель квартиры в среднем подорожали на 2,5%. В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют третий месяц подряд. По данным Автостата, в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около трети. Также по продажам лидируют «Хавейл» и «Теннет». ПСЖ сыграл ничью с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене закончилась со счетом 1-1. По сумме двух встреч парижане проходят в финал Лиги чемпионов, где 30 мая встретятся с лондонским «Арсеналом».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 8 мая, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.
2: С

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Группа «Кардиганс» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим Брайана Адамса, балладу группы «Scorpions» «Why Dove», а также Сандро «Heaven Can Wait» через пару минут на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
3: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
4: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
3: За городом, в срубовом доме. Природа, комфорт.
4: И бассейн.
3: На отдых только в Мастрюки.
4: Бронируем на mastruki.ru.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: В жилых башнях «Balance Towers» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
7: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Balance Towers» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор не кондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Брайан Адамс в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. Сегодняшнюю романтическую подборку откроет группа «Aerosmith». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегапорт».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к штатной работе. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты с 5 до 11 утра. Несколько рейсов были задержаны. Их вылеты ожидаются во второй половине дня. Отменены три рейса. Утренний в Сочи авиакомпании «Победа» и вечерний в Дубай и Москву авиакомпании «Флай Дубай» и «Аэрофлот».

0: В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году, пишет ТАСС. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Жители губернии предупредили о грозе. По данным Приволжского гидрометцентра, она возможна до конца сегодняшнего дня. Местами пройдут дожди. При этом днем столбики и термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Аналогичная температура ожидается завтра в пятницу. Осадков не предвидится. В выходные похолодает сразу на 10 градусов. Усилится ветер. В субботу 9 мая местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье и понедельник столбики и термометров опустятся до плюс 2 градусов. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС. Регулятор объяснил это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном ЗАГСе. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В Госдуме выступили против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Партии «Единая Россия» назвали это нелепыми казусами. Депутаты пояснили, что музыка не несет в себе ничего, кроме искусства. Ранее канал МЭШ сообщил, что школы в некоторых регионах начали запрещать школьникам танцевать на выпускных под иностранные песни. Вместо Стинга и Уитни Хьюстон детям рекомендуют вальсировать под русскую музыку. В Самаре стартовала подготовка к новому пляжному сезону. Коммунальным службам предстоит очистить прибрежную территорию. Сейчас с пляжей уже вывезено свыше 300 тонн крупногабаритного мусора, состоящего в основном из бревен и веток. Помимо этого специалисты завершают акарицидную обработку. Следующим этапом станет завоз на набережную свежего песка. Одновременно с этим готовят к монтажу пляжное оборудование. В текущем году появятся новые теневые завесы, дополнительное детское игровое оборудование, а также будут установлены дополнительные душевые кабины. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 8 мая в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Плюс 14-16 ночью, завтра днем. Плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Метро».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу, 8 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервес Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: «Баланс Тауэрс». Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
6: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу, 8 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
2: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Плюс 14-16 ночью, завтра днем. Плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу 8 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте etelica.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно! Пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью 14-16 градусов тепла. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: answer.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии «Премии Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполь.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу, 8 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Плюс 14-16 ночью, завтра днем. Плюс 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу, 8 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры при договорного участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
8: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
9: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
10: Летний отдых – это солнце, смех, веселье, прогулки на свежем воздухе, купание.
11: Но главное – польза для здоровья. Ведь мы на базе отдыха Мастрюки.
10: За городом, в Срубовом доме. Природа, комфорт.
11: И бассейн.
10: На отдых только в Мастрюки.
11: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью 14-16 градусов тепла. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
5: Добрый вечер, Самара.
0: Радио «Мегаполис». Oh, that makes all

0: страшно живы.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
3: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегапод».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – Prunus padus. Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да, обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В пятницу, 8 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса на Карла Маркса 55.
2: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вяленными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
1: Саженцы, саженцы, саженцы. Зимостойкие яблони, груши, черешни, абрикос. Разные сорта клубники, малины, смородины, голубики. Ждем вас ежедневно. Город Кинель, улица Новаторная, 5. Кинельский питомник «Удачная сотка». Есть доставка. Кинельпитомник.ру.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созвездий Москвы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
4: Альт Профиль, компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей.
3: Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
0: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226 50 71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Punto. На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
9: Дом обоев «Этелика» поздравляет всех с праздником весны и труда и Днем Великой Победы. С 1 по 12 мая действует праздничная скидка 15%. Новосадовая 321, Гагарина 5, станция метро «Московская». Подробности акции уточните в магазинах и на сайте «Этелика.ру».
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
12: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы. Может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный с переходом на северо-западный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любые ковры, паласы, ковровые дорожки на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Радио Мегаполис.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, Коль.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.